0: Сорокин. Едино шемце, то швецене.
1: Звони.
2: Это ти помога.
0: Куп миксават, вижуч миксават. Повтуш. Повтуш.
3: Радио Эхо. Радио СК.